0: try to
1: XXL FM.
2: Сейчас давайте нас гроем.
3: Сейчас давайте нас гроем.